0: Я с Олей чисто правилю.
1: Гозна пустоловщина у новом фэмили-хотелу Виния. Дружинска собе, игральнице, плезальна мрежа и базени. Ше вед забаве за усо дружино. Фэмили-хотел Виния. Терме Олимия.
2: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 1 € ceneje za kilogram. Cedevita z Lidl Plus 60% ceneje na drugi kos. In jagode 40% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Grško pevko Savino Janatu pri ustvarjanju navdihuje voda. V vseh pojavnih oblikah. 21. maja v klubu Cankarjevega doma.